0: Ичигниуган ктфахлугу юхтохлайнарт таамерит ми тенея маамк 11:30 am маамун хуани KYUK 6:40 am
1: ликнаорах пник тингуумаалхан назавагалугу куяавикарлугу тарлаакан асигалуни чалилхиник куяавикарлугу куякнилугуллууканнеру таарлугу икааюклута литнаорат лиқуралхкат тингууманнаупут